радио Янтарная ФМ. Радио Янтарная ФМ. Shine bright like a diamond.